0: Оставшая колонна ФСБшных кабинетов скрывается окна. Суки, суд за красными стенами. Райт объявляет аборт в системе.
1: Атака на рассвете, не стану возражать. За нашу свободу хлыстом, как

Слышим! Идет цензурочное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук таксистского режима!